Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку. От безделья и скуки балдеть.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут

было. Вот ведь взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель.

рекой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь других любить.

на его. Прочли министры слупый приказ, довольно глупый, и короля признали не того.

Помните, когда-то мы были все внучата, и в этом тихом парке над рекой возили нас в колясках, рассказывали сказки, и парк шумел зеленой листвой. Я люблю тебя, мой старый.

Доля не по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму на усы. Странная доля не по годам.

замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку.

Счастье не вечно, Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье и

над Канадой. Солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет «грейся», и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой и не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

В Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Козьбе копачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

Влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой,

я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.

в огне мелькнула и пропала. Пурга кружила и мела. Тебя с московского вокзала умчала красная стрела. Перрон и небосклон огромный, и блики белого огня. И вдруг слова из ночи темной, родной,

мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила или хотела слышать мне? На стол дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забылся, вновь услышал: родной, не забывай

тоскою по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души

Снова дожди. Ветер принес, холод сковал.

Вянет листва, вянет трава. Видно сейчас, осень права. Если уходишь из сердца ты, осень с тропинок наши сны.

погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

снится мне притяжение земли, притяжение друзей, притяжение любимой далекого.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

женюсь. Ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил

ключи, отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды звезду он ходил.

чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять

Белая птица опустился тихий ласковый рассвет. Парень с девушкой простился, а в душе покоя нет. Что счастливым быть мешает, что тревожит почему, а любви не разрешает говорить.

чем же парень провинился? Может, в том его вина, что впервые он влюбился

сапогах, в седой пилотке, весь присыпанный золой, он упал на той высотке.

покоился снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавно.

с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось? В какие дни?

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

разговаривать не надо. Приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья радиоканала «Мелодия». Сегодня я предлагаю вам послушать песни и мелодии из советских кинофильмов. В 1969 году на экраны страны вышел фильм «Белое солнце пустыни». В этом фильме Павел Успекаев спел песню «Ваше благородие» на музыку Исаака Шварца и на стихи Булата Акуджавы.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови, эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: В 1958 году на экраны страны вышел фильм «Добровольцы». В фильме прозвучала песня на музыку Марка Фраткина и стихи Евгения Долматовского «Комсомольцы-добровольцы». Исполнили ее солисты хора Всесоюзного радио Иван Савчук и Константин Герасимов.
2: Хорошо над Москвою легко услыхать соловья на рассвете,

0: заветно. Видеть солнце порой предрассветно, только так можно счастье найти.
1: И еще одна незабываемая песня из фильма «Добровольцы». Ее исполняет Петр Щербаков. «А годы летят».
2: Вот так и живем.

и некогда нам оглянуться назад. И радости встреч, и горечь разлук

Сейчас прозвучит мексиканский танец композитора Вениамина Баснера из кинофильма «Родная кровь». Играет оркестр Всесоюзного радио, запись 1963 года.

0: В 1957 году на экраны страны выходит фильм «Высота», главную роль в котором играет всенародно любимый Николай Рыбников, кумир женской половины страны Советов. Он же исполняет ставшую, как сегодня говорят, хитом песню «Марш монтажников» на слова Владимира Котова, композитора Родиона Щедрина. Страна, пережившая самую страшную в истории человечества войну, строилась. Радость приходила в каждый новый построенный дом вместе со счастливыми новоселами. Таким же радостным получился и этот марш монтажников.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака. Слегка на высоту, такую, милая, ты уж не посмотришь свысока, свысока.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

жизни в пустоте. Не тени наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: В 1968 году на экранах страны появился фильм «Доживем до понедельника» Станислава Ростоцкого. В этом фильме прозвучала учительская мелодия, которую написал композитор Кирилл Молчан. Текст песни автор сценария, поэт Георгий Полонский, написал только через год. А еще через год, в 70-м году, после долгих обсуждений, споров, строгой критики чиновников и восторга зрителей, фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» был удостоен государственной премии СССР. Сейчас песню для вас исполнит солистка хора «Юность» Татьяна Семенова.

фильме «Доживем до понедельника» звучит еще одна песня. Композитор Кирилл Молчанов, редко писавший песни для фильмов, причем всякий раз для фильмов Станислава Ростоцкого, но уж когда он это делал, получался шедевр. Стихи написал замечательный поэт Николай Заболоцкий. Отнюдь не для фильма, не для песни, не для кино. Но стихи эти гармонично сочетаются с музыкой. И исполнил эту песню Вячеслав Тихонов.

Работа над картиной «Дело было в Пенькове» уже заканчивалась. Уже был назначен срок сдачи фильма художественному совету. А поэт Николай Доризо вспомнил о своем стихотворении «Люблю женатого», которое было опубликовано в 1953 году в литературной газете. Текст стихотворения полностью соответствовал сценарию фильма. Утром поэт помчался к композитору Кириллу Молчанову и заявил ему, что для фильма нужно записать еще одну песню. «Где же ты раньше был? О чем ты думал?» — сказал Молчанов, но взял листок у поэта, поставил на пюпитр и буквально сразу же сыграл мелодию, которая потом войдет в фильм. Авторы поняли, что песня получилась. Они помчались на студию «Мосфильм» искать режиссера Станислава Ростоцкого. Найдя режиссера, они нашли павильон, где был рояль, и спели песню. Песня Ростоцкому понравилась, но он выразил сожаление, что ничего сделать не может. Съемки уже закончены. Вместе с Ростоцким песню услышали сотрудники студии, находившиеся в павильоне, и стали просить у поэта дать слова песни. На следующий день в квартире Доризо раздался звонок директора студии с вопросом: «Что за песню вы вчера показали? У меня вся студия ходит, распевает «Люблю женатого». Приезжайте, покажите мне песню». Авторы вновь помчались на Мосфильм. Прослушав песню, директор отменил день сдачи фильма худсовету и принял решение доснять кадры, необходимые для добавления песни в фильм. В фильме «Песню огней так много золотых» на улицах Саратова исполнили солистки хора радио Екатерина Семенкина и Антонина Фролова.

немеют. В присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье.

Я люблю эту женщину, очень люблю. Мой диагноз предательски точен. Между правдой и ложью стою на краю. Я люблю эту женщину очень. Без нее все не так, без нее все не то, без нее все становится прочим. Без нее все надежды в аду решето. Я люблю эту женщину очень. Без нее все надежды в аду решето. Я люблю эту женщину очень.

Я не знаю, зачем перепутались мысли и ночи. Только я заявляю открыто и всем, я люблю эту женщину очень. Почему лишь сейчас, где ты раньше была, кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину.

Почему лишь сейчас, где ты раньше была? Кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину.

0: Радиоканал «Мелодия».
1: Кожаны куртки брошены в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмехаником тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер свеста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

тогда просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка светилась, потом сказала «да, да, да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были...

0: Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Завтра на том же месте в тот же час.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. В кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава 20 веселых лет, тетки ахали, шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила за

на балу, что победным зовется. На войне он тебя не забыл,

0: Высоцкий на мелодии.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после,

0: терапия. То, что доктор прописал.
1: Александр Иванов.
2: Эта пародия, как и следующая, посвящены одному прекрасному и одновременно прискорбному обстоятельству. Это то обстоятельство, что наши поэты постоянно обращаются к образу Пушкина, но забывают дистанцию, которая отделяет Пушкина от любого современного поэта. Явно забыл об этом поэт Николай Доризо, когда однажды написал: «Нет, жив Дантес, он жив опасно, жив вплоть до нынешнего дня, ежеминутно, ежечасно он может выстрелить в меня». Но мне до сих пор трудно понять, о чем надо было думать, чтобы даже мысленно подставить себя под пулю Дантеса. Но, к сожалению, это случилось. Пародия называется «Он может, но». Санкт-Петербург взволнован очень. Разгул царизма, мрак и тлен. Печален, хмур и озабочен барон Луи де Гакерен. Он молвит сыну осторожно: «Зачем нам Пушкин? Видит Бог, стреляться с кем угодно можно. Ты в Доризо стрельни, сынок». С улыбкой грустной бесконечно Дантес взирает на него: «Могу и в Доризо, конечно, какая разница, в кого?» Но вдруг лицо его скривилось, и прошептал он, как во сне: «Но кто тогда, скажи на милость, хоть словом вспомнит обо мне?»

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

не поворотишь реку, прожитого вспять. А мне с тобой прощаться, молодость, не хочется, а я боюсь тебя однажды потерять. Уйдите прочь, мои раздумья невеселые, осенний день ветрами сердца не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи, не уходи. Оставь мне, молодость, все радости и трудности, свои надежды и мечты, и дай дорог. Не наполняй мои глаза житейской мудростью, оставь в них, молодость, шаленой свой огонек. Уйдите прочь, мои раздумья невеселые, осенний день ветрами сердце не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову.

меняя внешность, нам безжалостно. Но это, в общем-то, не главная беда. Останься, молодость, побудь со мной, пожалуйста.

Вода скружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи. Не уходи.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Аркадий Радкин.
3: Скажите, пожалуйста, что у вас есть?
4: У нас все есть.
3: Ага, тогда, пожалуйста, дайте мне шашлык по-карски.
4: Шашлык?
3: Да.
4: По-карски?
3: Да-да.
4: Это будет вырезка из молодого барашка, не очень, чтобы жирная была, а с луком гранатовый соус. Кончился.
3: А что же у вас есть?
4: Так что, все есть.
3: Тогда, пожалуйста, дайте мне судак по-польски.
4: Судак?
3: Да.
4: По-польски.
3: Да-да.
4: Отварная картошечка, да, крутые яички, да, сливочное масло. Утром.
3: Да.
4: Был.
3: А сейчас?
4: Кончился.
3: Да что же у вас есть?
4: Так что, все есть.
3: Тогда дайте мне вот что. Кофе по-турецки.
4: Кофе?
3: Да.
4: По-турецки.
3: Да-да.
4: Так, черный кофе, сахар отдельно, да, можно с лимоном. Вечером.
3: Что?
4: Будет.
3: А сейчас?
4: Кончился.
3: Жалобные книги у вас есть?
4: У нас все есть.
3: Вот дайте жалобные книги. Безобразие, что знаешь, что такое? В меню все написано, на кухне ничего нет. День только начался, уже ничего нет. Ничего, сейчас напишу жалобную книгу, буду писать.
4: Жалобную книгу хочу.
3: Книгу хочу.
4: Писать будете.
3: Ну, конечно, писать буду.
4: Что в меню все есть, на кухне ничего нет.
3: Да ничего нет. Ну, а где же жалобная книга?
4: Столиков 40, жалобная книга одна, подождать надо.
3: Директор у нас есть, директор!
4: У нас все есть.
3: Позовите директора! Черт знает, что такое, мало того, что покушать нельзя, так еще жалобные книги не допросишь, а? Отработочка. Ничего, сейчас я устрою разговорчик этому директору. А где директор?
4: Директор?
3: Да.
4: Кончился.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

Переходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты.

0: мужчина хоть куда. В полном расцвете сил.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо.

поздно огорчаться. В этом прок, пожалуй, есть едва ли. Бесконечна очередь за счастьем. Люди, кто последний? Я за вами. Люди, кто последний, люди? Кто за счастьем?

последний. Я за вами. Люди, кто последний? Люди, кто за счастьем? Люди!

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Геннадий Хазанов.
3: Миллионер в истерике из этого кинотеатра вылетает, бросается на поиски такси. Они все идут в парк, все. Наши люди постарались. Вот, а твоя машина у миллионера давно не работает. Он ее сдал в автосервис нашим ребятам. Главное дело, у его Мерседеса дверца не закрывалась. Ой-ой-ой. Через неделю приходит, все в порядке, дверца закрывается, но трех других... Как не бывало. Он скандалит, приходит через месяц, все дверцы на месте, и машина ездит, вот, ну, только задним ходом, понимаешь? Ну, короче, через полгода в состоянии инфаркта он получает свой Мерседес как новенький. Вот как новенький, с колесами от москвича. Движок от Запорожца и корпус. От инвалидной коляски. Вот так.

Эх, будь дорожка, еще ровней немножко. Вернулась девчонка, улыбки не тая. Здравствуй, Андрюша, пришла тебя послушать. И запела, милая моя.

0: Значит, дверь он ломал?
1: Да, зачем ломал?
0: Вы уж сами сказали.
1: Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Он постучит в дверь и сказал, тоже хочет. Такие вопросы задают, что неудобно отвечать. Даже.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Мелодия в сети. Все хорошее остается.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут

О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоей.

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы, природа.

И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.

Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь

0: То, что доктор прописал.
1: Аркадий Райкин.
2: В Эрмитаже хоть солянка была, а на этом вернижасе одна минеральная. Да нет, думаю, так, думаю, не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия на статуе таращилась, я из музея выскочил, прихватил кое-что. Ну, все это как следует. Расстелил газетку, все, что чинарем. Вахтерша. Прицепилась вахтерша в греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне у нее раскалилось. И так тихо замечаю, что ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Что же мне из горлышка булькать? Она в греческом зале, в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что селедку? Я ну, разложил я ее, селедку, на плече у него. Ну и что?

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам, фронтам.

Да, есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

кончено, хватит унижаться, любя не хочу и не буду я забыть.

0: только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала,

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Пришел Федот домой, от горя немой, сел в уголок. Глядит в потолок, ясные очи слезой заволок. Маня есть кличить, а он шею бычить. Ничего не хочет, супится да хнычит. Маруся, ты чего сердит, как еж? Ты чего не ешь, не пьешь? Али каша подгорела, али студень нехорош, Федот? Да какая там еда, царь лютует, прям беда. Нет на ентого злодея ни управы, ни суда. Раздобудь кричить ковер, шитый золотом узор, шириной во всю Россию, в 100 лесов и в 100 озер. Маруся, не печалься и не хнычь, пусть лютует старый хрыч. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляются 2 дюжих молодца. Маруся, коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы, не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. Наутро Федот у царевых ворот пришел на прием и ковер прием. Царь удивился, аж икрой подавился. Злоба его точит, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы рад. Федот, ты вчера спросил ковер? Ну так я его припер. Все согласно договору и рисунок, и ковер. Вся Россиюшка сполна на ковре отражена. Сей ковер тебе в подарок соткала моя жена. Царь, ай да ухарь, ай да хват. На скольких же ты жена? А ли ты сосватал сразу цельной ткацкой комбинат? У тебе, Федот, жена, хаш умна, да все же одна. А соткать такое за ночь, их дивизия нужна. Федот, аль ковер не тешит взор, аль не тот в ковре узор, ну так я его подмышку, да и кончен разговор. Чтоб не зря пропасть трудам, я купцам его продам. И пущай он из России уплывает в Амстердам.

0: Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено, а ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.

тобой. Старые, как море, море, у которого лежит. Мы с тобою старые, как горе, горе, от которого бежим. Мы устали, милая, с тобой, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна нас ничем не будет обижать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать.

мокрой твоей кожи тихо переходят на мою. Наши души переходят тоже, я уже свою.

знаю, нас не станет снова, мы родимся. В мир придем из вечной тишины. Мы с тобой в море превратимся. Мы к нему давали тебе волны. Мы с тобою в море превратимся. Мы к нему

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход. Пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту. И в самый трудный час тебе поможет

0: То, что доктор прописал.
1: Владимир Винокур.
2: Добрый вечерок. Здравствуйте. Я тут нотки принес сложные. Посмотрите, пожалуйста, потому что времени у нас мало. Вы встаньте, давай, потому что что ж я встаю, а вы сидите. С вашим ростом-то вы сидеть.
3: Видите? Я могу встать, да. Мне все равно.
2: Значит так, здесь жирное пятно, сразу говорю, вам не играем. Это рыбу заворачивали. Ну, в общем, это мое личное дело. Значит так, здесь мы не
4: это
2: играем.
4: Не играем, зачем?
2: Не играем, черкать не надо. Но это чужие, почему надо черкать?
4: Ну, значит, не так, играем же, давайте зачем?
2: Я вас прошу, вот здесь вот тоже цифру эту не играть. Переходите сразу вот сюда, на флажок. И вот это не надо тоже черкать. Зачем это? Вот здесь вот не играйте, это играете, играете, не играете. Проще, парень, и репы,
4: так, пожалуйста. И пошли сюда.
2: А переворачивать не надо. Прям темно-вишневый шаль, женский роман.
4: А где же дальше?
2: Ну, зачем мне женский роман? Значит так, вы берете вот этим пальцем здесь, этим здесь, перевернули, здесь не играете, это играете, эту строчку опять не играете, черкать не надо, вышли сюда, и здесь вот, вот эту, с этой цифры сразу переворачиваете обратно. Здесь не играете, потому что жирное пятно, рыбу заворачивали, здесь вот не играете.
4: А здесь что делать?
2: А здесь просто можете вот так поставить руку, с этой стороны играть, с этой нет.
4: Как у тебя руку поставлю, я играю двумя руками.
2: Это не важно. Значит так, вы начинаете сначала, вот это пропускаете, и все на полтора тончика ниже, потому что ноты не мои, я не знал этого всего. Однако. Пожалуйста, осторожно там, не порвите, потому что не знаю, это...

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: От злой тоски,
2: от злой тоски
1: не матерись,
2: не матерись.
1: Сегодня ты без спирта пьян,

Идет последний караван. Опять пурга, опять зима. Придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня.

на плечо, а память давняя легла зеленой тушью на плечо. Я до весны, до корабля, не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк, на материк, ушел последний караван. На материк, на материк, ушел последний караван.

сомбрери в пустой таверне в чужом краю. Шони увидела Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Владимир Винокур.
3: Товарищи, результаты учений. На третьем часу учебного боя во время контратаки рядовой Самекин в одиночку атаковал и захватил населенный пункт село Ярцево. Оказалось, что Скомейкин наступал в обратном направлении. И фрейтор Груша подбил вражескую полевую кухню и полностью ее уничтожил. А две рота остались без ужина. Груша, ну прекрати жевать. Сержант Брыдзо опять за свое. Опять в разведку ходил с девушкой. Старший сержант Валиканов, будь ты из строю. Старший сержант Валиканов у полуатаки захватил на КПП двух пленных. Ими оказались командир нашей части и проверяющий из штаба. Они дали Валиканову ценные сведения по поводу того, кого нужно брать у плен, а кого нет. Я тебе, Валиканов, Черных, поставьте его в строй.

мои, подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

я как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать.

0: Тетя, а наука и жизнь есть?
1: Наука есть, а жизни нет. У меня мужик прошлой зимой застудился на рыбалке. Теперь так, не за прок, а сувенир. Только усы стоят. Если бы не вы, солдатики, хоть плачь. Пойдем, щекастик, ко мне в подсобное помещение. Я тебе барысок насыплю.
0: Нет, вы уж лучше дайте технику молодежи.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

медвежонок, медвежий ребенок горевал в тоске. Сердце он оставил, навечно оставил где-то.

папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко, нелегко.

открывает программу композиция 1959 года, созданная французским музыкантом Сиднеем Бише «Маленький цветок».

Концерт продолжит английский коллектив с названием «Новый водевильный оркестр». В его исполнении прозвучит мелодия «Винчестерский собор».

завершает программу американский музыкант Игги Поп, который исполнит мелодию Горана Бреговича «В машине смерти», написанную музыкантом в 1990 году.

0: На этом наша программа закончена. Мы благодарим вас за внимание. До новых встреч на радиоканале «Мелодия».
1: Смехотерапия.
2: То, что доктор прописал.
0: Павел Рудаков и Вениамин Нечаев.
3: Лет 30-35 тому назад мало кто знал значение таких дипломатических выражений или дипломатических слов, как, скажем, денонсация, сепаратный договор, демилитаризация. А сейчас дипломатические термины настолько вошли в наш быт, что любой школьник очень просто и ясно объяснит вам значение каждого из этих слов.
4: И не только школьник. Вон у нас старушка лет 70 на днях пришла и объявила жильцам, что управхоз вывесил коммюнике о неплательщиках квартплаты. Вы знаете, Вениамин Петрович, давайте мы с вами исполним куплеты на бытовые темы,
3: так?
4: А в качестве рефрена будем использовать дипломатические термины.
3: Не понимаю, как это можно сделать.
4: Ну, вы пойте первые две строчки, а вторые две я сформулирую в соответствии с вышеизложенным предложением, высказанным вам мною, в неофициальной беседе, возникшей на почве заинтересованности обоих сторон, пришедших к соглашению по вопросу о необходимости применения вышеозначенных терминов.

0: Все жильцы у нас в квартире взяли обязательство жить в согласии и мире в духе невмешательства. Лишь один жилец у нас, так он всех нервирует.
1: Он счета на свет и газ не ратифицирует.

Если шли по мостовой, вам прочтут нотации, а потом с вас постовой взыщет репарации. Композитор нас потряс новыми работами. Он с Чайковским и Покрас обменялся нотами.

Нам 2 дня костюмы сшили. Мастер был предельно скор. Мы с ним тайно заключили сепаратный договор. Дед с бабусей поругался, и старик, взяв грозный тон, бабке доказать старался, что она доминион.

Со мною я не знаю, ничего не понимаю, у меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, те

со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

0: Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет.
1: Есть разные люди. Одни родину от врага защищают, другие жен своих педагогов за сиськи по институтам таскают. И те, и другие могут быть солдатами, только первые уже солдаты, а вторые еще нет.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.

для вас только слова, строчек узор, слов кружева. Вся жизнь для меня, потому что живу я

Зимняя ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды.

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: то, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрамши в рот? Аль не тот на мне кокошник, аль наряд на мне не тот. Федот, на тебе моя душа век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я, но ничуть заря, на приеме у царя. Ну и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Кож на дичи не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хоть бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за ен-то дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службе, ни в дому. Потому как весь мой смысл исключительно в уму.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

любимая, была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: и перед нами, Четланами, должны делать вот так.
1: Владимир Николаевич, это оголтел расизм.
2: Покажи, пожалуйста, еще раз.
0: Вот так.
2: Будь другом, помедленнее.
0: Вот так.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам,

плоча и крова. Но возвращался как домой в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои

одним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки

казалось, двух сердец союз неразлучим и вечен. Но почему стучится грусть в один прекрасный

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как? Башку срубить, да к молва начнет трубить. Не поможешь ли советом, как хитрее его сгубить? Баба-яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретив да скор, что с царем вступает в спор, пусть он завтра ему добудет шитый золотом ковер, чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Ну, а коли не добудет, то добытчика вина. Генерал, ай да бабка, ай да спец, вот и хлопотом конец. Хошвынай тебе и ступай до министром во дворец, но ни с немцем ни лады, далеко ли до беды. А с тобой я готовый хош в разведку, хош куды. За добро плачу добром, хош куницей, хош бобром. А не хошь, могу монетой, златом, али серебром. Баба-яга, полно голубь, не греши, убери свои гроши. Я ведь энто не для денег, я ведь энто для души. Будет новая беда, прямиком спеши сюда. Чай и мы в лесу не звери, чай поможем завсегда. Зовет царь стрельца удалого молодца. И шо не дал задания, а уж сердит заранее. Руками сучить, ногами стучить, очами вращает, в общем, стращает. Царь, раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственные дела, расшибись, а будь добер. Чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не смогешь, чего хочу, на башку укорочу, передам тебе с рассветом прямо в лапы палачу.
3: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил.

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично так.

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, пью чай.

всей земле пройти мне в кедах хочется. Увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком.

в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел.

0: Труха.
1: Я не пью.
2: Правильно.
0: Я вот тоже сейчас это допью и брошу. Пей.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Нынче ночь сырая, ночь как яма. Напишите не письмишко, мама. Не ходите, мама, нынче в гости. Напишите в синий ящик, брось.

напишите просто «Север сыну». Отчим сам пускай готовит ужин. Напишите, мне ваш почерк нужен.

Я в разлуке с вами болен. Белым снегом заметает поле. Писем ждут замерзшие бараки. Напишите, не играйте в прятки. Сын у вас, бродяга, невидимка. Но и вы, как призрачная дымка. Напишите, разгоните тучи. Нам обоим сразу станет лучше.

напишите, в синий ящик бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто

Вечерком за окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

Ты дорогая, и все ж далека, как звезда. Без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

0: Прочитали мы газеты с Павлом Васильевичем вдвоем.
1: Написали с ним куплеты и сейчас их пропоем.
0: Марки есть сельхозмашин, КХУ, КХ1.
1: Там такие марки есть, что неприлично вслух прочесть.

0: подмосковный институт напечатал ценный труд.
1: 10 лет решал вопрос, где в Москве растет овес.
0: Пентагеновские волки в космос бросили иголки.
1: А мы ведь можем полететь и в иголки нитку вдеть.

0: это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». «Мелодия» в сети. Все хорошее остается.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Не оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что вы в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте женщину одну, свободную, но все-таки в плену, в плену и чужих неостороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст других высокие слова, дрожь рук чужих являются.

За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Чтоб не искать в своих домах следов, чтоб не судить.

оставляйте женщину одну. Не оставляйте женщину одну.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Владимир Винокур.
3: Дорогие друзья, Глинка. Попутная песня. Прошу.
4: Зачем вы столько нот принесли, если поете одну песню?
3: Почему вы со мной разговариваете, когда я уже в образе и готов петь?
4: Вот.
3: Да. Я жду, я долго уже жду. Уже второй раз вышел из образа.
4: Секундочку. Ведь я не готов. Все, у меня упали ноты.
3: Какое мое дело? У меня упали ноты. Почему я должен отвечать за ваши ноты? Вы пианист или я пианист?
4: Надо было переписать, а то все в рыбе.
3: Знаете что, не надо со мной
4: где поиграть.
3: Если я здесь вот стою, это мое дело. Я стою и я пою.
4: Так, ну,
3: давайте петь.

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

Доли, мой привет. Доли, раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Доли, дай ответ. Доли, ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года.

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье.

Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце.

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек,

этих ночей прекрасное Божье творение. Изящная статность растральных свечей скользит по воде отражением.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Час зачатья я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да тунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу.

пороха, и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои без вины.

осевший я. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у папового Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские я. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И оплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем он, в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а

ножи. Они воткнутся в легкие, одни котина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, при стенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали, и

0: коридоров, им казалось подручнее вниз.
1: Дороги артистов, хлеб с солью и пылью. Дороги артистов с мечтами и былью. Дороги артистов,

да через край. А ты то весел, а то печален. Что ж уезжаешь, что ж уезжаешь?

А я смеялась, пахнула мятой с полей лугов. И только горечь в душе осталась, а без нее-то

То клен зеленел, то поземка мила. Девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна. Девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна. Девчонка у нас во дворе подросла. Девчонка как будто

Часто смотрит она на парней, и парни стоят и дышат перед ней. Невеста, невеста, а чья неизвестно, и парни стоят, не дыша.

над палубой ночь напролет. Бьют тихие склянки, усталым радистам уснуть не дает. Прерывистый свист морзянки, усталым радистам уснуть не дает. Прерывистый свист морзянки, и слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

свете, где смятая трава.

Ах, как хотелось бы, ах, как хотелось бы нам взрослыми. С вихрами не ходи, с вихрами не ходи, и скоро.

обычная совсем, обычная совсем история. Немножко грустно всем, немножко грустно всем, не более. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому. Есть в возрасте любовь, есть.

Может потому, и может потому мы счастливы. Что в жизни ко всему, что в жизни ко всему причастны мы. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому.

На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес.

0: До свидания, до новых встреч.
1: Радиоканал «Мелодия».

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

слайм пробежал, как по судьбе. И осталась в небе светлая полоска, чистая, как память о тебе. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

0: что происходит на свете?
1: Просто зима.
0: Просто зима? Полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и обала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу. Вальс начинается, дайте ж сюда.

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова.

понятны стали в первый раз. Они летят издалека, сердца

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть.